0: Вече на снимки осима у Босна и Херцеговини нови енигмацки Джердан.
1: Уз Джердан от сопродавача потранжите комплет книга за вашу библиотеку по сниженој цени.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Вече на снимки осима у Босна и Херцеговини нови енигмаски Джердан.
1: Уз Джердан от своего продавача потражите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.